Своих точили у стрельни рау, Код даних райство ебла лаш. Сомрли бедни, отче наш, Срид ваших маш. Да наш Господь